0: Алло.
1: Индайра гиде агаручи.
0: Эбавири.
1: Трекаронце муна рангвене, гонгчени фридахаву кеза нангвене ва, фабья римона брекима. Ему фридахаву кеза нангвене ва, патото джамбуси.
0: Муракодзе.
1: Аванаму муракодзе кухумру. Аримуна.